0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
3: Важный момент.
4: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей. Просто тупо тащим свое

0: как будто в репортаже.
1: Мы домой из ядовитых скважин.
0: Мы живем как будто в репортаже.
1: От него никто нас не отмажет.
0: В репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь.
1: Старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, во всех выходящих.
3: Здесь как главное,
2: в опасном месте. О том,

0: тут же отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нет.

стражи. Просто тупо тащим свою тяжесть. Тебе обещают, тебя запрещают, но ты равнодушен с этими вещами. Просто ты давно привит привычным.

0: репортаже серая картинка. Держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь.
1: Старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте,